радио «Монте-Карло». «Монте-Карло». Музыка без слов. На радио «Монте-Карло».

0: наш безупречный вкус в музыке.
1: L

0: Магнитол.
1: Потому и не кусает.
2: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-579-77-99.

0: Афиша на радио Монте-Карло.
1: 12 июня на сцене музыкального театра Станиславского и Немировича Данченко опера Родиона Щедрина «Не только любовь». Это первое произведение композитора в оперном жанре, написанное в 1961 году. Действие происходит в советской деревне через 10 лет после войны. И несмотря на это, проблемы, чувства и

0: ассоциации «Актив». 2026 года выпуска.
1: Не нужно учить попугая, чтобы запомнить. Зачисляй, храни и трать с ВТБ, чтобы условия были еще лучше. Больше категорий кэшбэка, повышенная ставка по сбережениям и другие преимущества. ВТБ.
2: Врасти с ВТБ на уровнях серебряной и золотой выгоды с лучшим наполнением. Для перехода нужно выполнить 2 из 3 действий. Зачисляй, храни или трать. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия ЦБ РФ.

0: оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
1: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
0: Да, а также Booking и подписки. Ищи в Яндексе. Плати по миру. ООО «Капибара».
2: Альфа-инвестиции – это к деньгам. Получите 30% годовых гарантированно. Откройте счет в Альфа-банке до 30 июня и инвестируйте не просто выгодно. Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
3: Всероссийский марафон классической музыки «Кантата Россия» представит свою симфоническую программу в Москве и в 14 регионах, от Калининграда до Дальнего Востока. Центральным событием станет концерт в

0: Начинаю отсчет. 10.
1: Космический центр Москвы, где атмосфера пригодна для неземной жизни. Начало. Дом Вселенная на Пресне. Донстрой. Проектная декларация на наш.дом.рф.
2: Спокойно обменять билет. Прилететь с сумкой, а улететь с чемоданом. Сесть у окна, чтобы выспаться. Выбор места, включенный багаж. Обмен и возврат билета в тарифе «Эконом Стандарт» от S7. Полная информация на сайте s7.ru. АО «Авиакомпания Сибирь». Новосибирская область. Город Обь. Угар 102-54-05-62-44-30.

Париже. Бакст создавал декорации и костюмы для балетов Михаила Фокина, и европейская публика была буквально потрясена увиденным. После спектаклей критики писали, что зрители словно оказывались внутри ожившей картины. Яркие цвета, восточные мотивы, свободные силуэты и невероятная декоративность производили почти гипнотическое впечатление. Причем влияние Бакста быстро вышло далеко за пределы театра. Европейская мода начала

0: 14,6-дюймовый экран и встроенные сервисы Яндекс.Авто. Правило третье. Подготовка для России и усиленная антикоррозионная обработка. Обновленный Huawei LF7 от 2 миллионов 999 тысяч рублей.
1: 14,6-дюймовый мультимедиа доступен для публикации премиум технопьюз. Указана максимальная рекомендованная цена при продаже автомобиля Huawei LF7 2026 модельного года не является офертой и действует с 5 мая 2026 года. Подробности у официальных дилеров Huawei сети на сайте huawei.ru. 13+.
2: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8 499 579 77 99.

0: Автозавод.ру. ООО «Специализированный застройщик Space». Проектная декларация на наш.дом.рф. Большой театр представляет к 135-летию Сергея Прокофьева. Фестиваль «Прокофьев наш» с 20 июня по 2 июля. На сценах Большого все оперы великого композитора. Все, что живет в нас с детства. Все, что мы еще не видели и не слышали. Все, без чего нельзя жить. Музыкальный руководитель Валерий Гергиев. Не пропустите показы спектаклей в прямом эфире. Эксклюзивно на платформе ВК Видео и в кинотеатрах. Подробности на www.большой.ру. 16+.
1: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-579-70.

0: Полная информация на сайте s7.ru. АО «Авиакомпания Сибирь». Новосибирская область. Город Обь. УГН 102-54-05-62-44-30.
1: Начинаем гимнастику для пальцев. Загибайте их по одному. Итак, речное побережье. Панорамные виды на воду. Зелень парков, набережная променад, прибрежные кафе и речные трамваи, шопинг и фитнес, пикники и велопрогулки.
2: Пальцы закончились.
1: А преимуществ еще много, потому что это остров, курортный квартал, где вся жизнь превращается в отпуск. Донстрой. Проектная декларация на наш.дом.рф.
3: Закупайтесь продуктами в Гиперленте и с доставкой от 3500 и получайте бесплатное участие в семейном забеге от Ленты.

0: и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
1: Бывает, руки не доходят до самого важного. Но с кредиткой Платинум можно не откладывать все на потом. Ведь лето не ждет. В этом весь ты. Оформи кредитную карту Платинум с лимитированным дизайном и бесплатным обслуживанием навсегда. Т-банк. Он такой один.
2: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел «Частным лицам». Кредитные карты. Кредитная карта Платинум. Срок акции. Бесплатное обслуживание по карте Платинум. Май-июнь 2026. С 13 мая по 21 июня 2026. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».
3: Когда совсем не тянет оплачивать связь.

0: Петров.
1: Потому и не кусают.
2: Лента. Поставщик шашлыка номер один. Всегда свежее мясо от проверенных поставщиков и более 30 видов шашлыка. С 11 по 17 июня. Шашлык Лента Фреш из свиной шеи в брусничном маринаде. 499 рублей за килограмм. Подробности на сайте lenta.com. За шашлыками.
3: Первое правило HAVA LF7. Комфорт в салоне. Двухзонный климат-контроль для жаркого

0: 56-55.
1: Разбежаться в парке или замедлиться у бассейна в доме? В жилом квартале «Веер» ты выбираешь ритм. Архитектура активной жизни. Квартиры с выгодой 20%. До конца июня. Подробности на mrgroup.ru. Застройщик ООО «СС Стройкапитал». Проектная декларация на наш.дом.рф.
2: Я в панике. Доллары забыла купить.
3: Зачем доллары?
2: А как за границей платить?
3: Плати по миру.
2: Как?
3: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
2: Ага.
3: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
2: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
3: Да. А также Booking и подписки.

0: Пешком от метро.
1: Черная пятница в Левел Войковская. Скидка 25% на все квартиры.
2: Застройщик ООО «КЗ Тимирязевский парк». Проектная декларация на нашей.дом.рф. Акция действует до 30 июня 2026 года. Не оферта.
3: Гранд Лобби Шаляпин в отеле «Метрополь». Камерное пространство с видами на центр Москвы. Напитки от шеф-бармена Сергея Петрова. Авторская кухня от бренд-шефа Андрея Шмакова. Отсылки к творчеству Федора Шаляпина и живая музыка каждый день.
4: Новая выставка в центре Изотов, дом 21, в гостях у художников. Путешествие в 5 квартир-мастерских, где жили и работали знаменитые художники 20 века. Александр Родченко, Варвара Степанова, Петр Митурич, Вера Хлебникова и другие. Загляните туда, где рождается искусство. Центр Изотов, до 30 августа. 6+.
5: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-579-77.

0: со скидкой 20% по промокоду «РАДИО» на сайте tairai.ru.
1: Представьте, ваш дом каждый день разный. Новый жилой комплекс «Лот от Аквилон» на Павелецкой оживает благодаря мультимедийным арт-объектам и интерактивным пространствам. Станьте резидентом уникальной реальности. Подробнее на thelot.ru. О, специализированный застройщик «Спейс». Проектная декларация на наш.дом.рф.
2: Впервые в Геликоне великая опера Бородина «Князь Игорь» в постановке Дмитрия Бертмана. Новый взгляд на привычные вещи удивит свежестью трактовки и образов. Смелое прочтение незавершенного шедевра, роскошные декорации, потрясающие костюмы, мощные хоровые сцены покорят любого зрителя. «Князь Игорь» в Геликоне. Таким вы его еще не слышали. Премьерный показ с 26 июня по 11 июля. Информационный партнер «Радио Монте-Карло». Категория 16+.
3: Дом, где живут эмоции. ЖК «Преображенская площадь». Здесь танцующие башни радуют

Радио Монте-Карло. Ваш безупречный вкус. Жилой комплекс «Шифт» от девелопера «Пионер». Ваш безупречный выбор недвижимости. Динамичная архитектура и парящие террасы. Нескучный сад, перетекающий в приватный двор-парк. Панорамные окна и потолки 3,5 метра. Окунитесь в атмосферу «Шифт» под эксклюзивное звучание «Пионер Монте-Карло». Приезжайте в офис продаж, чтобы услышать, как звучит ваш будущий дом. Спонсор ООО «СЗ-6».

0: пляже, гигантские черепахи и белоснежная яхта 5 звезд от 130 тысяч рублей. Бронируй прямо сейчас. travelregata.ru.
1: Я в панике. Доллары забыла купить.
2: Зачем доллары?
1: А как за границей платить?
2: Плати по миру.
1: Как?
2: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
1: Ага.
2: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
1: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
2: Да, а также Booking и подписки.
0: Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара». Устали от поиска идеальной мебели? Все просто.

0: афиша на радио Монте-Карло.
1: В ботаническом саду МГУ «Аптекарский огород» до 25 июня проходит ежегодный фестиваль пионов и ирисов. На выставке представят десятки сортов этих цветов разных форм, оттенков и ароматов. Экспозиция будет обновляться на протяжении всего фестиваля, поэтому посетители смогут увидеть разные этапы цветения и смену сортов. Также в программе лекции, мастер-классы,

0: Теперь возможностей еще больше. Реклама, обучение в Московской школе управления Сколково и многое другое. Заявите о себе на alfabank.ru. Деньги получат лучшие истории. АО «Альфа-Банк».
1: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-579-77-99.
2: Золотая коллекция «Радио Монте-Карло».

Родились в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.

0: специализированный застройщик Space. Проектная декларация на наш.дом.рф.
1: Я в панике. Доллары забыла купить.
2: Зачем доллары?
1: А как за границей платить?
2: Плати по миру.
1: Как?
2: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
1: Ага.
2: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
1: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
2: Да. А также букинг и подписки.

0: наука о красоте.
1: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-577-79-99.
2: Музыка со вкусом лета. На «Радио Монте-Карло».

0: Реклама.
1: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм» с доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите «Мир Суприм» в вашем банке.
2: Реклама. АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организации и правилах проведения акций, партнерах акций, размере кэшбэка доступна на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
3: Wildberries. Покупки для бизнеса больше не отнимают много времени. Раз и все заказано.

0: город.
1: А что со спортом и отдыхом?
0: В Амбере свой парк 6 гектаров. В Сиднее центральный бульвар и набережная.
1: Школы и садики.
0: Свои и там, и там.
1: Выплаты.
0: Всего от 110 тысяч в месяц за такой уровень. Умоляю, раскритикуй один, и я вложусь в другой.
1: Тут даже я бессилен.
2: Сидней Сити и Амбер Сити. Всего от 110 тысяч в месяц. Ошибиться невозможно. Застройщики ООО «Заведер строительной отрасли» и ООО «Заведер Сити». Проектная декларация на наш.дом.рф. Подробности на fsk.ru. Акты действительно по 30 июня 2026 года включительно. Рассрочка предоставляется застройщиками.
3: Если вы строитель, а вместо шума на объекте слышите...
4: Это что? Вот я сейчас видос покажу.
3: То, кажется, пора в Петрович. В Петровиче есть все для строительства и ремонта с доставкой точно ко

0: регистрации L номер FS77-90560 от 23 декабря 2025 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для лиц старше 12 лет.
1: Монте-Карло. Вы слушаете радио Монте-Карло.

Игнасио смог открыть свой собственный ресторан, специализировавшийся как раз на всевозможных вариантах начос. Со временем рецепт новинки от Игнасио Начо Аная покинул границы Пьедрос Негрос, и кукурузные чипсы с различными добавками стали популярной закуской сначала в США, а потом и по всему миру. Оригинальная версия этого блюда представляет собой чипсы с сырным соусом и перцем халапеньо. Но в наши дни существуют и более сытные разновидности начос с бобами, гуакамоле, овощами, острыми колбасками или же с различными видами мяса. На родине начос в городке Пьедрос-Негрос ежегодно проводится фестиваль этого блюда.

0: из себя летом. Без выбеливания, без жирного блеска на лице.
1: Легкий солнцезащитный флюид SPF 50+, от Гильтек. Легче, чем Корея. Незаметный и невесомый. Гильтек. Наука о красоте.
2: Я в панике. Доллары забыла купить.
3: Зачем доллары?
2: А как за границей платить?
3: Плати по миру.
2: Как?
3: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
2: Ага.
3: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи

0: Утром наедине с природой, днем разные города, вечером гастрономический опыт и развлечения. Промокод «Московское пароходство». Ваша индивидуальная привилегия. Подробности на mosturflot.ru.
1: Это реклама девелопера «Брусника». Мы изменили условия покупки и зафиксировали их на весь срок. Переходите на сайт brusnika.ru и выбирайте квартиру. Застройщик «Брусника». Проектные декларации на наш.дом.рф.
2: Профи решают все.

или яичный карвинг – редкий вид творчества. И людей, которые умеют создавать кружева из яиц, во всем мире наберется хорошо, если десяток или два. А все потому, что это искусство требует невероятного терпения и где-то даже смирения, если, например, почти готовая работа внезапно разбилась. Яичный карвинг как искусство зародился в Китае. Древние мастера декорировали свои шедевры золотыми нитями, лентами, бисером и даже драгоценными камнями. Некоторые экземпляры со времен правления династии Мин и Цин до сих пор хранятся в музеях мира. Узоры можно вырезать на любой скорлупе – страусиной, гусиной, куриной или перепелиной.

0: Мир Суприм в вашем банке.
1: Реклама АО НСПК. Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организации и правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.

0: lsr.ru. Застройщик группа ЛСР. Проектные декларации на наш.дом.рф. Не оферта.
1: Я в панике. Доллары забыла купить.
2: Зачем доллары?
1: А как за границей платить?
2: Плати по миру.
1: Как?
2: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
1: Ага.
2: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
1: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
2: Да.

0: Сева Яндекс. Ищи, плати по миру.
1: Ага.
0: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
1: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
0: Да, а также букинг и подписки. Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
2: Музыку можно слушать, а можно рассматривать, чувствовать, сохранять и открывать заново. Обновленный сайт радио.

0: Кремли и площади, соборы и дворцы, кантата, Россия. Классика там, где бьется сердце страны. Категория 12+.
1: Друзья, привет! Встречайте новый номер культового издания о кино в России, журнал «Кинорепортер». Будьте в курсе главных событий, трендов и открытий российского кино. Свежий номер на сайте кинорепортер.ру. 16+.
2: Swellberries. Покупки для бизнеса больше не отнимают много времени. Раз и все заказано, с возможностью вернуть НДС и доставкой документов онлайн. Покупайте для бизнеса со скидкой 10% на первый заказ.
3: До 31 июля 2026 года. Подробнее на legal.wellberries.ru в разделе «Маркетинговые мероприятия» ООО РВБ ОГРН 124-77-00-47-19-19. Московская

0: Неделя с Кэтрин Дженкинс на радио Монте-Карло. Кэтрин Дженкинс и Витторио Григоло. You are my miracle.
1: В середине 2000-х Кэтрин Дженкинс уверенно шла к статусу звезды классического кроссовера. В ее альбомах рядом с оперными ариями и итальянскими

0: выбора квартиры без первого взноса и платежом всего от 53 тысяч рублей на сайте первого ДСК.
1: Застройщик группа компании ФСК. Проектная декларация на нашнасчет.рф. Рассрочка предоставляется застройщикам. Подробности на dsk1.ru. Акция действительна с 1 по 30 июня 2026 года включительно.
2: Загадочный, роскошный, дивный Восток.
3: Прислушайтесь. Бодрум, Белек, Кемер, Даламан.
2: Это золото песчаных пляжей, шорох прибоя и томный аромат специй.
3: Именно такой, удивительный и чарующий. Вы запомните турецкую ривьеру.
2: Престижные отели 5 звезд, сьюты и виллы с персональным бассейном, индивидуальные экскурсии, аренда бизнес-джета, вертолета.

0: все, что связано с красотой и современным стилем жизни. Из Академии Бакст в итоге ушел со скандалом. На конкурс он представил картину «Оплакивание Христа», где Богоматерь была изображена измученной старухой с заплаканным лицом.
1: Академическая общественность оказалась к такому не готова.
0: При этом именно гибкость мышления позже сделала Бакста художником нового типа. Он считал, что искусство не должно жить только в музеях и на мольбертах. Работая в школе Елизаветы Званцевой, где среди его учеников был Марк Шагал, Бакст учил молодых художников одинаково серьезно относиться и к живописи, и к книге, и к интерьеру, и к театру.

0: 10 видов стейков. Гарантия качества, подтвержденная признанными экспертами.
1: Подоле трат в кошельке покупателя в категории шашлыки по итогам исследования Рамирска. Панель за 2025 год.
2: В ленте.
3: Альфа-инвестиции – это к деньгам. Получите 30% годовых гарантированно. Откройте счет в Альфа-банке до 30 июня и инвестируйте не просто выгодно. Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
4: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм» с доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7%.

0: башни радуют глаз. Закрытый двор без машин дарит тишину. Гастропроменад будет вкус и запахи. А лучшие школы и детский сад прямо во дворе. Это не просто ЖК. Это место, где вы снова начинаете чувствовать. Специализированный застройщик АО «Нейдар Недвижимость». Проектная декларация на наш.дом.рф.
1: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8 499 579

0: Реклама.
1: Отпуск, отпуск, отпуск.
2: Аня, какой отпуск? Покупаем таунхаус.
1: Так на fskfamily.ru акции «Отпускаем цены». Таунхаусы от 15 миллионов рублей. Полчаса до Москвы.
2: fskfamily.ru. Свой участок, два машиноместа. Отпуск круглый год.
0: Выбирайте таунхаус на fskfamily.ru.

0: Мощь под капотом, простор в салоне, стиль в деталях. Премиальный рамный внедорожник дает уверенность на каждом километре. Специальные предложения на покупку только до конца июня. Тэнк 500. Веди за собой.
1: Предложение ограничено и действует до 30 июня 2026 года. Подробности на сайте tank.ru и у официальных дилеров Tank. Реклама ООО Great Wall Motors.
2: Согласны ли вы любить друг друга в горе и в радости, в
3: богатстве? Столько условий.
4: Открыть вклад в Т-банк

0: котором не сомневаешься. Новый Tenet T4L. Теперь в продаже от 2 159 тысяч рублей. Подробности и запись на тест-драйв в дилерские центры на tenet.ru.
1: Цена действительно на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
2: Согласны ли вы любить друг друга в горе и в радости?
3: Столько условий.
4: Открыть вклад в Тбанке просто и понятно. Никаких сложных условий. Открой непополняемый вклад на 5 месяцев с доходностью 14% годовых. Тбанк. Он такой один.
1: Доходность для вклада от 50 тысяч рублей с капитализацией процентов при ставке 13,69% годовых. АО Тбанк. Подробнее на tbank.ru.
5: Работа, которая имеет значение. Навыки, которые в цене. Служба занятости рядом с вами на каждом этапе.

0: Радио Монте-Карло.
1: В галерее «Люмьер» проходит выставка «Женский взгляд». Проект объединяет работы известных женщин-фотографов разных эпох, от классиков 20 века до современных авторов. В экспозиции представлены, в частности, портрет Елизаветы II, снятый Энни Лейбовиц, Наталья Водянова в образе Алисы и портрет Милы Йовович. Посещение

0: lsr.ru. Застройщик группа LSR. Проектная декларация на наш.дом.рф. Не оферта.
1: Запах свежей выпечки рождается на кухне, а любовь к обедам за большой.

0: Реклама.
1: Чтобы жизнь была похожа на кино, придумайте ей увлекательный сюжет. И найдите для нее идеальную локацию, чтобы рядом центр Москвы,

0: три легких шага. Позвонить, выбрать, купить. События от Донстрой. Проектная декларация на наш.дом.рф.
1: Я в панике. Доллары забыла купить.
2: Зачем доллары?
1: А как за границей платить?
2: Плати по миру.
1: Как?
2: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
1: Ага.
2: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
1: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
2: Да, а также Booking и подписки. Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
3: Разбежаться в парке или замедлиться у бассейна в доме?

0: в разделе «Автофинанс».
1: Это мир привилегий. Т2 Selection. Премиальное такси. Доступ в бизнес-залы аэропортов. Особые предложения в ресторанах. Т2 Selection. Ваша связь с привилегиями. Подробнее на t2.ru.
2: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и невероятно просторный салон. Огромный багажник и адаптивная подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6. Готов к приключениям.
3: Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
4: Найдите кладовщика с математическим складом ума.

0: рублей. Полчаса до Москвы.
1: fskfamily.ru. Свой участок, два машиноместа. Отпуск круглый год.
2: Выбирайте таунхаус на fskfamily.ru. Охраняемая территория, авторское благоустройство, свои школа и детский сад. ЖК «Дубровец и Глава». Застройщик ООО «СЗВ Восточный». Цена 100% платы до конца июня 2026 года. Проектная декларация на наш.дом.рф и fskfamily.ru. Впервые в Геликоне великая опера Бородина «Князь Игорь» в постановке Дмитрия Бертмана. Новый взгляд на привычные вещи удивит свежестью трактовки и образов. Смелое прочтение незавершенного шедевра, роскошные декорации, потрясающие костюмы, мощные хоровые сцены покорят любого зрителя. «Князь Игорь» в Геликоне. Таким вы его еще не слышали.

оживает благодаря мультимедийным арт-объектам и интерактивным пространствам. Станьте резидентом уникальной реальности. Подробнее на thelot.ru. ООО «Специализированный застройщик Space». Проектная декларация на наш.дом.рф. Устали от поиска идеальной мебели? Все просто. Ваш идеальный дом начинается в Три Кита. Широкий выбор, доступные цены и акции каждый день. Мебельный центр Три Кита. Приезжайте и обустраивайте свой уют.

0: Реклама.
1: Лето – это не дата в календаре. Это когда едешь куда хочется вместе с «Лада». У «Лада» летняя смена цен. Покупайте «Лада Гранта» с выгодой до 334 тысяч рублей и наслаждайтесь яркими летними поездками. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
2: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 30.06.2026. Предложение ограничено. Подробности на

0: 5000 рублей и отправляйтесь всей семьей к теплому морю. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
1: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 30.06.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
2: Вечное премиальное обслуживание. Альфа-онли от Альфа-банка. Получите премиальный статус и безупречный сервис навсегда. Альфа-онли.
3: АО «Альфа-банк».
4: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и невероятно просторный салон. Огромный багажник и адаптивная подвеска. Сплав на Алтае. Байдарки в Карелии.

0: Реклама.
1: Разбежаться в парке или замедлиться у бассейна в доме? В жилом квартале «Веер» ты выбираешь ритм. Архитектура активной жизни. Квартиры с выгодой 20%. До конца июня. Подробности на mrgroup.ru. Застройщик ООО «СС Стройкапитал». Проектная декларация на наш.дом.рф.
0: Из Москвы прямо на Байконур. Радио «Монте-Карло», компания «Астронайт» и «Роскосмос» представляют. 14 июля состоится уникальное космическое событие этого лета. Запуск пилотируемого корабля «Союз МС-29» и живой концерт группы «Земляне». Такое бывает лишь раз в жизни. Билеты на сайте astronite.ru и по телефону 8 499.

слушайте в эфире с 15 по 21 июня. Неделя с группой Simply Red на радио Монте-Карло. Море летней музыки на радио Монте-Карло.

свою симфоническую программу в Москве и в 14 регионах, от Калининграда до Дальнего Востока. Центральным событием станет концерт в Национальном центре России под управлением Юрия Башмета. От гимна до Свиридова «Время вперед». 12 июня – день, когда вся страна зазвучит единым симфоническим голосом. Кремли и площади, соборы и дворцы, кантата, Россия. Классика там, где бьется сердце страны. Категория 12+. Бренд одежды и товаров для дома «Монте-Карло» теперь

журнала «Мода». Создан на стыке музыки, спорта и моды для комфортной жизни с чувством внутренней свободы. Вечная классика, воплощенная в премиальном качестве и отражение вашего безупречного вкуса. Откройте для себя Монте-Карло на «Ла Мода» и на сайте montecarlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58. Музыка, радио,